0: Песня из сборника «Союз-18». 1996 год.
1: Мурат Насыров. Кто-то простит.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Еще до основания набережных Челнов здесь существовало поселение под названием Ярчеллы, что в переводе с татарского означает «Красный берег».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

Я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных дорог».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра, по душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама», на слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце,

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Не говори мне».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пар.

Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.

0: Город Кингисепп успел побыть частью 4 государств.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Алсу и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В домах города Мичуринска практически нет трехкомнатных квартир.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Если

0: региона. Ночью беспилотниками был атакован Шебекинский округ. В самом городе Шебекино дрон атаковал движущийся автомобиль. Два молодых человека, 18 и 20 лет, были доставлены в районную больницу. В поселке Маслово-Пристань от атака в ПВ дрона на «Газель» ранен мужчина. Он также передан медикам. Транспорт получил повреждения. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Министерство обороны России показало часть учений ядерных сил в Белоруссии. На кадрах демонстрируется развертывание оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», снаряженных специальными боеприпасами. В рамках учений ядерные боеприпасы доставили в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в республике. Белорусские ракетчики получили их, снарядили ими ракеты-носители и скрытно выдвинулись в назначенный район для подготовки к проведению пусков, пояснили в российском оборонном ведомстве. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями Белоруссии началась 18 мая. Как подчеркивают военные, это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран. Президент США рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе. Об этом сообщает «Политико» со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Как говорится в публикации издания, Дональд Трамп не принял решение, каким путем пойти, продолжая оказывать давление путем блокирования импорта нефти и введения санкций. Как уточняет газета, при этом сам Трамп накануне заявил, что не планирует эскалацию в отношении острова. Санитарно-эпидемиологические меры исключают распространение вируса Эбола в России. Об этом заявил руководитель Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. В беседе с агентством ТАСС он пояснил, что даже если носитель вируса из какой-то страны прилетит в Россию, то настороженность наших врачей настолько велика, что он будет выявлен. «Здесь наши сограждане должны быть совершенно спокойны», — сказал собеседник агентства. Россиянам назвали еду и напитки, от которых стоит отказаться в 30-градусную жару. По словам диетолога Антона Полякова, в такие дни стоит исключить из рациона алкоголь, так как он способствует потере жидкости в организме. Схожее воздействие, по его словам, оказывают кофе и чай. Сладких напитков, соков, газировки и морсов также лучше избегать, они создают иллюзию утоления жажды. Эксперт рекомендовал исключить из меню острые блюда, так как они усиливают выделение пота, а популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: DJ Group и Алиса Фрейндлих. Погода.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российские ученые открыли первый в мире ИИ-метод ранней диагностики воспалительных заболеваний. По словам наших исследователей, это первая подобная разработка в мире. Она помогает прогнозировать динамику эффективности лечения, а также находить риски осложнений у пациентов, когда симптомы заболевания еще не выражены. Искусственный интеллект дает врачам возможность безошибочно расшифровывать результаты анализов. В РЖД раскрыли ожидаемые сроки запуска высокоскоростного интернета во всех поездах в нашей стране. Это, как ожидают эксперты, станет возможным уже в 2028. Но все будет зависеть от наличия необходимого оборудования. Так уже была подписана дорожная карта. Она предусматривает тестирование оборудования на «Ласточках» и «Сапсанах». Хорошая новость для тех, кто не очень любит электросамокаты. Очередной российский город ввел полный запрет на кикшеринг. В Солнечногорске запретили прокат электросамокатов на всей своей территории. Цель запрета – предотвращение нарушений правил благоустройства территории и повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан. Врачи посоветовали россиянам обниматься чаще. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: В Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Более 30 БПЛА уничтожены в Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион уничтожено более 30 беспилотных летательных аппаратов в 5 районах области. В своем канале на платформе «Макс» губернатор уточнил, что в Шолоховском районе в результате падения обломков БПЛА возникло 2 лесных пожара. Сейчас возгорания ликвидированы. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Западные бизнесмены направляют свои заявки.

0: консультацию врача-диетолога. Кроме того, для лечения добавился ежедневный осмотр детским хирургом. Исходя из документов, в стандарте появился новый раздел хирургических, эндоскопических, эндоваскулярных и других методов лечения ожирения. Ранее в Минздраве сообщили, что каждый 10-й первоклассник и каждый 3-й подросток в стране имеет диагноз ожирения. ВОЗ пока не рекомендует вводить ограничения на поездки в Конго или Уганду в связи со вспышкой лихорадки Эбола. Как сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения, такие выводы сделаны на основе имеющейся информации о текущей вспышке. 17 мая ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Работница ювелирного салона в Уссурийске проявила смекалку в борьбе с грабителями. Как следует из видео, которое опубликовала прокуратура Приморского края, в один из местных ювелирных магазинов зашла женщина, которая делала вид, что выбирает украшения. В этот момент в помещение забежал ее сообщник, который разбил витрину и похитил планшет с золотыми изделиями. Работница магазина не растерялась и в момент, когда налетчики бросились бежать, попыталась остановить их попавшимся под руку калькулятором. Однако точный бросок не остановил похитителей. Ущерб магазину составил около 2 миллионов рублей. Преступников ищут. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: радио родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Высокий курортный сезон в Крыму уже стартовал. Этим летом туристов на полуострове готовы принимать более 1100 объектов размещения. Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма республики. Кроме того, в этом году впервые официально заработают гостевые дома. Они прошли регистрацию в федеральном реестре. Их около 1500. Власти рассчитывают, что расширение номерного фонда поможет принять больше туристов в летние месяцы. Российские врачи предупреждают, дефицит объятий влияет на психику и продуктивность. Вывод довольно прост. Обниматься с любимыми и родными нужно чаще. Так нехватка тактильных контактов становится, по словам специалистов, скрытой проблемой. Объятия, рукопожатия и поглаживания не просто приятные жесты, а биологическая необходимость. Человек в итоге чувствует спокойствие, тревога уменьшается. Так 20-секундные объятия ежедневно снижают симптомы депрессии аж на 20%. Холодный душ помогает снизить вес. Ученые выяснили, что регулярное воздействие холода активирует бурый жир и ускоряет сжигание калорий. А еще охлаждение может не только влиять на вес, но и улучшать показатели, которые связаны с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Например, на уровень липидов и глюкозы, а также воспалительные процессы. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.
4: В ритме танк тебе некуда деваться, в ритме танк тебе некуда деваться, в ритме

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа «Бандерас».
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа «Блестящие».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

детстве май был генеральной репетицией лета, а сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Крымский полуостров традиционно популярен у наших туристов. И сегодня предлагаю отправиться в Феодосию. Феодосия находится на востоке полуострова. Здесь всю жизнь провел Иван Айвазовский. Большинство его картин написано именно с местных пейзажей. Поэтому обязательно загляните в картинную галерею художника. Она находится в начале городской набережной. Всего коллекция насчитывает аж 416 работ. От одного гения переходим к другому. Посетите грот Пушкина. Поэт действительно любил проводить здесь время. Об этом свидетельствует памятная доска у входа. А небольшой зал грота расписан по мотивам знаменитых пушкинских сказок. А еще в Феодосии находится дом-музей Александра Грина. Фасад здания украшен барельефом бригантины, а внутри создана романтическая атмосфера надежд и мечтаний. В экспозиции рукописи, газетные статьи и фотографии. Они рассказывают о жизни писателя. Ну и, конечно, в теплый сезон магнитом для отдыхающих становятся пляжи. Их протяженность аж 15 километров, а ширина прибрежной зоны достигает 35 метров. Есть варианты на любой вкус. Галечные, песчаные и песчано-галечные. Добраться до Феодосии можно на авто или ЖД-транспорте.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: выездных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Энергодар с полуночи полностью обесточен, как сообщил глава города-спутника Запорожской атомной станции Максим Пухов. Причиной нарушений стали удары ВСУ по энергетике региона. Повреждения зафиксированы за пределами Энергодара. Критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания, уточнил мэр. Он также отметил, что уже ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. По срокам восстановления пока сказать точно невозможно, написал Пухов в телеграм-канале. Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии. Как сообщила Минобороны России, доставка обеспечена в рамках учений ядерных сил. Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Снаряженный комплекс должен скрытно выдвинуться в назначенный район для подготовки к проведению пусков, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось, что с 19 по 21 мая Россия проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Всего в учениях задействованы более 64 тысяч человек и порядка 8 тысяч единиц вооружения и специальной техники. Вторичный рынок легковых автомобилей в России в апреле вырос в годовом выражении почти на 6,5%. Было продано более 542 тысяч машин. Такие данные приводит агентство «Автостат». Лидерство в марочной структуре сохраняет «Лада». На втором месте по-прежнему японская «Тойота». Далее следуют южнокорейские «Киа» и «Хюндай». Пятерку замыкает немецкий «Фольксваген». Как отмечают в «Автостате», все марки из 10 самых продаваемых в апреле показали двузначный помесячный рост. Родители и выпускников призвали не переносить свои тревоги на детей в период сдачи экзаменов. Чтобы минимизировать влияние тревог, научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Минпросвещения Александр Буянов посоветовал родителям научиться управлять собственными эмоциями и не переживать из-за того, что не подвластно вашему контролю. Ребенку важно помочь разобраться в чувствах и прожить период сдачи ОГЭ и ЕГЭ спокойно, ведь жизнь ребенка не закончится, если он сдаст экзамен не очень хорошо. Поступить в ВУЗ можно на следующий год, напомнил эксперт. Более 250 тонн монет сдали участники очередной акции Банка России «Монетная неделя». Она проходила с 6 по 18 апреля. В эти дни можно было обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги в банковских отделениях и в магазинах. Акция проводится по всей стране с 2023 года. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: куда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: о таких разных, но таких близких друг к другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чуванцы – малочисленная коренная народность Дальнего Востока и Сибири. А столь интересный этноним происходит от юкагирского слова «чаунджи», то есть приморские или береговые жители. В русских источниках чуванцы упоминаются с середины 17 века как особо юкагирский род. В этот период они жили в районе Шелакского мыса, в верховьях местных рек. Сегодня же, согласно последней переписи, в нашей стране проживают 900 чуванцев. Занятно, что до 1989-го народность в переписях не учитывалась, и их представителей причисляли то к чукчам, то к русским. В прошлом этнос говорил на чуванском языке. Он входил в юкагирскую семью. Ныне же говорят либо на русском, либо на чукотском языке. Зато по сей день народ исповедует православие. Огромное влияние на духовную культуру чуванцев оказали, конечно же, русские. Основной деятельностью народа было оленеводство, рыболовство и собирательство. Охотились на дикого оленя, еще до прихода русских занимались посредничеством и торговлей с чукчами. Оседлые чуванцы проживали в совместных с юкагирами и русскими старожилами селениях, в срубах, без потолка, с плоской крышей. Кочевые чуванцы жили в ярангах и переносных чумах конической формы. Основу питания этноса составляло мясо оленя и рыба. На праздники же пекли пироги и хлеб. И сегодня прощаюсь с вами на чукотском. Атау!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Город Ялуторовск известен прежде всего как место ссылки декабристов.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио родных.

0: Слушатели радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как Игорь Николаев сотворил настоящий шедевр для Ирины Аллегровой? В начале 90-х годов российская эстрада переживает расцвет новых звезд. Ирина Аллегрова уже была достаточно известна в стране, но композиция под названием «Фотография 9х12» вывела ее на качественно новый уровень. Дебютировала песня в 1992-м и сходу стала гвоздем всех дискотек. Ее крутили на радиостанциях, она звучала на телевизионных концертах, пели ее и в дружеских компаниях. Одним словом, получился народный хит. А написал и музыку, и слова Игорь Николаев. Музыкант и певица впоследствии создадут еще не одну культовую песню.
1: Ты изменился не в лучшую сторону, может быть, я виновата сама.
0: Удивительно и дальнейшая история хита. Мелодию из нашей песни через некоторое время вдруг обнаружили в мировом мегахите «Happy Nation» популярной шведской группы Ace of Base. Николаев позже с юмором отмечал, что это яркий пример, что не только наши артисты заимствуют идеи у европейцев, но и наоборот. Ну а теперь, уважаемые слушатели, самое время делать громче и петь вместе с Ириной Аллегровой.
2: «Фанатека» на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Вооруженные силы России отработали приведение в готовность ракет к пускам. Как сообщили в Минобороны, в рамках учений ядерных сил соединение и части ракетных войск стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации, Ленинградского и Центрального военных округов выполнили мероприятия по приготовлению в готовность к выполнению боевых задач по проведению пусков ракет. Учения ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят с 19 мая. Также отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси. Все массовые мероприятия отменены в Сызране. В связи с трагическими событиями после атаки БПЛА в городе принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели, говорится в сообщении в канале мэрии. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на Сызрань 2 человека погибли и есть пострадавшие. 55 человек заподозрили в масштабной афере при получении выплат из социального фонда в Челябинской области. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, участниками схемы были бизнесмены и представители коммерческих организаций. Они искали лиц с ограниченными возможностями и вовлекали их в преступления. На них оформляли фиктивные документы о покупке технических средств реабилитации. Затем их передавали в подразделения региональных отделений соцфонда для получения компенсационных выплат. Пока ущерб от действий группы оценили в сумму порядка 60 миллионов рублей. Однако Волк уточнила, что предполагаемый ущерб составит 1 миллиард рублей. Возбуждено 30 уголовных дел. Один из пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя остается в крайне тяжелом состоянии. Доктора борются за его жизнь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. 10 подростков, пострадавших накануне при обрушении балкона, остаются в больнице. Следственные органы возбудили уголовные дела из-за травмирования детей в результате обрушения балкона в школе номер 13 в Каче под Севастополем. Дела ведутся по статьям о нарушении правил безопасности при проведении работ и халатности должностных лиц. Рособорнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для 11-классников. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. В ходе горячей линии, посвященной государственной итоговой аттестации в текущем году, он уточнил, что 11-го класса в планах введения обязательного устного экзамена по истории пока нет. Ранее он сообщил, что устный экзамен по истории с 28-го года будут сдавать 9-классники. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. От домостроя середины 16 века до полок современных супермаркетов. Об увлекательной истории варенца расскажу прямо сейчас. Варенец – традиционный кисломолочный продукт русской кухни. Готовят его, как вы наверняка знаете, путем сквашивания топленого молока с использованием специфических заквасочных культур. Отличается плотной консистенцией, светло-кремовым цветом и характерным мягким вкусом. Считается, что готовить варенец начали в Сибири и на Урале. В средние века напиток оставляли томиться в печи всю ночь. После приготовления варенец еще нужно было отстоять в течение 6 часов. Выдерживание в холодном месте перед употреблением существенно улучшало питательные и вкусовые качества напитка. Его подавали в качестве угощения к чаю, ели с хлебом и медом. Поклонником варенца был Александр Сергеевич. Об этом не раз говорится в воспоминаниях современников. Интересно, что варенец содержит меньше сахара, калорий и жира, чем ряженка, а также в его составе больше фосфора и аскорбиновой кислоты. Ну а еще одним любителем напитка был сам Лев Толстой. В советские же годы варенец стал частью повседневного рациона и приобрел массовую популярность. Сегодня его не только пьют и дети, и взрослые, но и используют в домашней косметологии при изготовлении масок для лица. Средства с варенцом успокаивают кожу и разглаживают мелкие морщинки.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
6: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Ванна в дом. Какую же выбрать? Акриловая, стальная или чугунная? Вот в чем вопрос. Разумеется, единственно верного ответа тут нет. И все зависит от многих факторов. Например, от ваших личных потребностей или бюджета. Начну с дорогого варианта. Акриловые ванны. Они могут быть изготовлены как из настоящего акрила, так и из АБС-пластика. Как правило, ванны стоимостью ниже 30 тысяч рублей, скорее всего, будут сделаны из АБС-пластика. И они могут иметь неприятный запах, да и структура поверхности шероховатая, поэтому в ней может скапливаться грязь и бактерии. Ну и, конечно, настоящие акриловые экземпляры стоят недешево. Из плюсов таких ванн – легкий вес. Стальные ванны получили широкое распространение за последние два десятилетия. В первую очередь, этому способствовали застройщики. Они активно устанавливают их в новые квартиры. Небольшой вес и невысокая стоимость – около 10 тысяч рублей – безусловно привлекательны. Но есть и недостатки. Многие жалуются на их шумность, да и срок службы вызывает большие вопросы. То ли дело чугунные экземпляры. Они долговечны благодаря прочному материалу и толстому эмалевому покрытию. Чугунная ванна долго держит тепло. Конечно, с годами она теряет лоск, но ведь ее легко облить акрилом, благо предложений на рынке хватает.
1: Очень полезная передача. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Название «Арзамас» означает «милый» или «родная земля», что в переводе с эрзянского, одного из мордовских языков финно-угорской семьи.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: куда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,5.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

метан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться, в ритме стан, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вариант».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио «Родные».

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Крымский полуостров традиционно популярен у наших туристов. И сегодня предлагаю отправиться в Феодосию. Феодосия находится на востоке полуострова. Здесь всю жизнь провел Иван Айвазовский. Большинство его картин написано именно с местных пейзажей. Поэтому обязательно загляните в картинную галерею художника. Она находится в начале городской набережной. Всего коллекция насчитывает аж 416 работ. От одного гения переходим к другому. Посетите грот Пушкина. Поэт действительно любил проводить здесь время. Об этом свидетельствует памятная доска у входа. А небольшой зал грота расписан по мотивам знаменитых пушкинских сказок. А еще в Феодосии находится дом-музей Александра Грина. Фасад здания украшен барельефом бригантины, а внутри создана романтическая атмосфера надежд и мечтаний. В экспозиции рукописи, газетные статьи и фотографии. Они рассказывают о жизни писателя. Ну и, конечно, в теплый сезон магнитом для отдыхающих становятся пляжи. Их протяженность аж 15 километров, а ширина прибрежной зоны достигает 35 метров. Есть варианты на любой вкус. Галечные, песчаные и песчано-галечные. Добраться до Феодосии можно на авто или ЖД-транспорте.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Город Волхов на две части делит одноименная река.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Внутренний рынок моторного топлива в России остается стабильным и под контролем. Отрасль готова к прохождению периода сезона роста спроса в плановом режиме, заявило Министерство энергетики. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметили ведомства, перебоев об обеспечении регионов топливом не зафиксировано. Особое внимание уделяется обеспечению потребностей агропромышленного комплекса в период проведения посевной кампании. Дефицита для проведения сезонных полевых работ не наблюдается. Федеральная служба безопасности предотвратила теракт, который украинские спецслужбы планировали провести на железной дороге в Керчи. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю. Задержан 32-летний житель города, которого завербовала украинская сторона. Это железнодорожное полотно используется российской армией для транспортировки цистерн с горюче-смазочными материалами. Суд признал мужчину виновным в подготовке теракта и принял решение о назначении принудительных мер медицинского характера. Верховный суд впервые дал определение лидера преступной иерархии в своем постановлении. Пленум под председательством Игоря Краснова уточнил признаки такого статуса. Среди них влияние на организованные группы, разрешение конфликтов между ними, установление правил внутри криминальной среды, контроль за их соблюдением, а также наличие коррупционных или экстремистских связей. Пленум также указал судам на недопустимость мягкого наказания для криминальных авторитетов и назначением условных сроков. Российский блогер и альпинист из Уфы Рустам Набиев первым в мире взошел на вершину Эвереста на руках. В 2015 году Набиеву ампутировали обе ноги после травм, которые он получил при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске. В результате того ЧБ погиб 21 человек. После долгого лечения и реабилитации Рустам стал заниматься спортом. Как сообщил альпинист в соцсетях, он покорил Эверест 20 мая в 8:16 утра по непальскому времени. «Пока у вас теплится жизнь, боритесь, боритесь до конца. Оно того стоит», — написал Набиев. До Эвереста 34-летний спортсмен без ног покорил Эльбрус, Манаслу в Гималаях, Арарат, Казбек, Килиманджаро в Африке и Аконкагуа в Андах. Новый этап Золотого фонда театральных постановок России получит подзаголовок «Национальные театры». Он стартует завтра в 19 часов показом телеверсии спектакля «Игроки» по Николаю Гоголю, сообщил генеральный продюсер проекта и компании «Триколор» Михаил Анисимов. Это версия «Игроков» постановки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра. Записи показов будут транслироваться каждую пятницу, субботу и воскресенье в течение 7 недель. Медиапроект «Золотой фонд театральных постановок России» реализуется в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чуванцы – малочисленная коренная народность Дальнего Востока и Сибири. А столь интересный этноним происходит от юкагирского слова «чаунджи», то есть приморские или береговые жители. В русских источниках чуванцы упоминаются с середины 17 века как особо юкагирский род. В этот период они жили в районе Шилакского мыса, в верховьях местных рек. Сегодня же, согласно последней переписи, в нашей стране проживают 900 чуванцев. Занятно, что до 1989-го народность в переписях не учитывалась, и их представителей причисляли то к чукчам, то к русским. В прошлом этнос говорил на чуванском языке. Он входил в юкагирскую семью. Ныне же говорят либо на русском, либо на чукотском языке. Зато по сей день народ исповедует православие. Огромное влияние на духовную культуру чуванцев оказали, конечно же, русские. Основной деятельностью народа было оленеводство, рыболовство и собирательство. Охотились на дикого оленя, еще до прихода русских занимались посредничеством и торговлей с чукчами. Оседлые чуванцы проживали в совместных с юкагирами и русскими старожилами селениях, в срубах, без потолка, с плоской крышей. Кочевые чуванцы жили в ярангах и переносных чумах конической формы. Основу питания этноса составляла мясо оленя и рыба. На праздники же пекли пироги и хлеб. И сегодня прощаюсь с вами на чукотском. Атау!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

В мае я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как Игорь Николаев сотворил настоящий шедевр для Ирины Аллегровой? В начале 90-х годов российская эстрада переживает расцвет новых звезд. Ирина Аллегрова уже была достаточно известна в стране, но композиция под названием «Фотография 9/12» вывела ее на качественно новый уровень. Дебютировала песня в 1992-м. Исходу стала гвоздем всех дискотек. Ее крутили на радиостанциях, она звучала на телевизионных концертах, пели ее и в дружеских компаниях. Одним словом, получился народный хит. А написал и музыку, и слова Игорь Николаев. Музыкант и певица впоследствии создадут еще не одну культовую песню.
1: Ты изменился не в лучшую сторону, может быть, я виновата сама.
0: Удивительно и дальнейшая история хита. Мелодию из нашей песни через некоторое время вдруг обнаружили в мировом мегахите «Happy Nation» популярной шведской группы Ace of Base. Николаев позже с юмором отмечал, что это яркий пример, что не только наши артисты заимствуют идеи у европейцев, но и наоборот. Ну а теперь, уважаемые слушатели, самое время делать громче и петь вместе с Ириной Аллегровой.
2: «Фанатека» на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить джина. Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Авторок – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерия Сюткина и Алсу. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил театральный режиссер Юрий Квитковский.
1: Авторские новости.
2: Новый уикенд будет насыщен большим количеством интересных рок-концертов в двух столицах. В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Наши в городе» с участием Вячеслава Бутусова, Алисы и Пикника. А в Москве выступит «Золото» и Найк Борзов, который отметит на сцене день рождения. Юрий Квитковский признался, что вырос на рок-музыке и рассказал о спектакле «Сон Башлачева».
3: Питерский рок-клуб, наверное, я бы мог рекомендовать и Башлачева. Вот сейчас спектакль, который мы сделали со студентами, школу студии МХАТ, называется он «Абсолютное счастье. Сон Башлачева». По лирике и материалу поэта и музыканта Александра Башлачева. Майк Науменко, группа «Зоопарк», и Сергей Курехин, и Виктор Цой, и Наутилус, Помпилиус. Все это могу я рекомендовать.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, спектакль «Квартета И» Провадика Беляева и Казанова Цветаева в театре Гоголя. Театралы Петербурга идут на спектакль Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса». А Юрий Квитковский представит 26 мая на сцене театра Маяковского перформанс «Дисциплина личности».
3: Мы командой, которая делает этот перформанс, пытаемся внутри художественного произведения синтезировать разные жанры, не только искусство, но и вообще человеческой деятельности. И поскольку мы хотели поразмышлять по поводу стандартов и внешнего вида, стандартов формы телесной и как следствие какого-то внутреннего содержания, размышления человека, который за этими стандартами гонится. Внутри этой темы мы хотим создать пространство, где мы этот культ погони за идеалом превращаем в хореографию, в балет, впоследствии в рейв. И в нашем случае рейв — это общая стихия, где мы попытаемся манифестировать это стремление к идеалу и, возможно, принять его, а, возможно, и нет, потому что перформанс никогда неизвестно, как состоится финал.
1: Авторские новости.
2: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер — новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» и третья часть франшизы «Ни одна дома» с блогером Миланой Хаметовой. Юрий Квитковский рекомендовал фильм Паула Соррентино «Греция» и объяснил, есть ли грань, которую нельзя переступать при вольных экранизациях классики.
3: Мне кажется, что все грани диктуют законодательство той страны, в которой ты творишь, есть, наверное, уголовная какая-то ответственность за что-то. А все остальное — это уже на усмотрение художника. Его чутье, его талант. Совсем можно делать что угодно. Никто не имеет права запрещать, фантазировать.
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Ты вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. От домостроя середины 16 века до полок современных супермаркетов. Об увлекательной истории варенца расскажу прямо сейчас. Варенец – традиционный кисломолочный продукт русской кухни. Готовят его, как вы наверняка знаете, путем сквашивания отопленного молока с использованием специфических заквасочных культур. Отличается плотной консистенцией, светло-кремовым цветом и характерным мягким вкусом. Считается, что готовить варенец начали в Сибири и на Урале. В средние века напиток оставляли томиться в печи всю ночь. После приготовления варенец еще нужно было отстоять в течение 6 часов. Выдерживание в холодном месте перед употреблением существенно улучшало питательные и вкусовые качества напитка. Его подавали в качестве угощения к чаю, ели с хлебом и медом. Поклонником варенца был Александр Сергеевич. Об этом не раз говорится в воспоминаниях современников. Интересно, что варенец содержит меньше сахара, калорий и жира, чем ряженка, а также в его составе больше фосфора и аскорбиновой кислоты. Ну а еще одним любителем напитка был сам Лев Толстой. В советские же годы варенец стал частью повседневного рациона и приобрел массовую популярность. Сегодня его не только пьют и дети, и взрослые, но и используют в домашней косметологии при изготовлении масок для лица. Средства с варенцом успокаивают кожу и разглаживают мелкие морщинки.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин по видеосвязи провели совместную тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил Лукашенко, это первая такая совместная тренировка, но по элементам военные двух стран проводят ее ежеквартально. Владимир Путин, в свою очередь, уточнил, что совместное учение проводится для отработки взаимодействия, поскольку при применении ядерного оружия важна каждая секунда. Все задачи в ходе учения ядерного сил решены в полном объеме, сообщило российское Министерство обороны. Были привлечены около 8 тысяч единиц вооружения военной специальной техники, в число которой вошли 200 ракетных пусковых установок. Маневровый тепловоз попал под атаку беспилотного летательного аппарата на станции Унечи в Брянской области. Погибли 3 человека, сообщили российские железные дороги. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук заверил, что семьям погибших окажут материальную помощь и поддержку. Жертвами стали машинист, его помощник и осмотрщик, ремонтник вагонов. Между тем, Сергей Собянин сообщил после 6 часов вечера об уничтожении 2 беспилотников на подлете к Москве. По данным Минобороны, с 7 до 15 часов над регионами сбили почти 200 дронов. Власти решили отложить введение платы за потребление международного трафика свыше 15 гигабайт в месяц на мобильных сетях при использовании VPN. Об этом РБК рассказали 3 источника на телеком-рынке. По их данным, обсуждается перенос сроков на период ближе к осени, либо на время после выборов в Госдуму, которые состоятся 18-20 сентября. В конце марта глава Минцифры Максуд Шадаев на совещании с представителями операторов связи и цифровых платформ просил принять меры против использования VPN-сервисов, в частности, ввести плату за потребление свыше 15 гигабайт международного трафика в месяц. По данным СМИ, изначально плату планировалось ввести до 1 мая, позже дату сдвинули на 1 июня. Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ближайшее время будет назначен послом России в Абхазии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента и двух федеральных чиновников. По их данным, именно этого назначения хотел бы сам Гладков. Рассматривалось несколько вариантов продолжения карьеры бывшего губернатора. Один из них – позиция заместителя министра экономического развития. Но этот вариант отпал. Оперу Сергея Прокофьева «Война и мир» представят на втором летнем фестивале Дениса Мацуева в Суздале, который пройдет с 10 по 19 июля. Это постановка Астраханского государственного театра оперы и балета, сообщил сам народный артист России. По его словам, к данной опере обратились, потому что «Война и мир» Прокофьева – замечательная постановка, гениальная музыка, ее ставили многие театры мира. Однако поставить ее в пространстве Open Air очень непросто. Гостей ждет это выступление народного артиста России Валерия Гергиева. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ванна в дом. Какую же выбрать? Акриловая, стальная или чугунная? Вот в чем вопрос. Разумеется, единственно верного ответа тут нет. И все зависит от многих факторов. Например, от ваших личных потребностей или бюджета. Начну с дорогого варианта. Акриловые ванны. Они могут быть изготовлены как из настоящего акрила, так и из АБС-пластика. Как правило, ванны стоимостью ниже 30 тысяч рублей, скорее всего, будут сделаны из АБС-пластика. И они могут иметь неприятный запах, да и структура поверхности шероховатая, поэтому в ней может скапливаться грязь и бактерии. Ну и, конечно, настоящие акриловые экземпляры стоят недешево. Из плюсов таких ванн – легкий вес. Стальные ванны получили широкое распространение за последние два десятилетия. В первую очередь, этому способствовали застройщики. Они активно устанавливают их в новые квартиры. Небольшой вес и невысокая стоимость, около 10 тысяч рублей, безусловно, привлекательны. Но есть и недостатки. Многие жалуются на их шумность, да и срок службы вызывает большие вопросы. То ли дело чугунные экземпляры. Они долговечны благодаря прочному материалу и толстому эмалевому покрытию. Чугунная ванна долго держит тепло. Конечно, с годами она теряет лоск, но ведь ее легко облить акрилом, благо предложений на рынке хватает.
0: Очень полезная передача. Реклама. Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,5.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москві 8 часов вечора.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ядерный отряд России будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Об этом Владимир Путин заявил по итогам совместной тренировки ядерных сил, которую он провел дистанционно с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В целом учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходили в российской армии с 19 по 21 мая. По словам Путина, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, а также планирует оснащать РВСН новыми ракетными комплексами, как стационарного, так и мобильного базирования. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции. По его словам, есть хорошие знаки, однако надо посмотреть, что произойдет в последующие пару дней. Госсекретарь заверил, что Дональд Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией и соглашением с Тегераном. Однако, по словам Рубио, если договориться не удастся, Трамп может прибегнуть к другим вариантам. Перечислять их госсекретарь отказался. Он добавил, что в Тегеран прибыли посредники от Пакистана для продолжения процесса переговоров. Кремль не одобряет насильственные методы давления, которые США применяют в отношении высших руководителей государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он прокомментировал обвинения против бывшего главы Кубы Рауля Кастро, который выдвинул Вашингтон, отвечая на вопрос о прибытии авианосной ударной группы вооруженных сил США в Карибское море. Песков заявил, что беспрецедентная многолетняя блокада Кубы со стороны США уже и так приводит к тяжелым последствиям для населения острова. Накануне Министерство юстиции США предъявило Раулю Кастро обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан и других преступлениях. Дело связано с инцидентом 24 февраля 1996 года. Тогда кубинские ВВС сбили два гражданских самолета организации «Братья во имя спасения», созданной кубинскими мигрантами в Майами. Главного архитектора Алушты Александра Струбалина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил источник «Известий». Струбалин занимал должность начальника управления градостроительства и архитектуры администрации крымского города, а также имеет звание заслуженного архитектора Крыма. Его разыскивали по статье «Получение взятки в крупном размере». Военная драма «Группа крови» признана лучшим художественным фильмом на втором азиатском фестивале художественных фильмов в Макао и получила награду «Золотой боревистник». События картины разворачиваются в ноябре 43-го года. Фашисты привозят очередную партию советских детей-сирот в Ирицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый детский приют. Условия здесь невыносимые. Детей используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас происходящего, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Еще один беспилотник ликвидирован над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Ранее в воздушном пространстве региона была объявлена опасность беспилотников. Между тем, аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов, сообщили в Росавиации. Ранее Пулково осуществлял работу по согласованию с соответствующими органами. Минимум 12 рейсов развернулись на запасные аэродромы, начиная с 18:40 возле Пулково. Некоторые вылеты уже перенесены на следующий день, передает Фонтанка. 19 задержаны, 4 отменены. В Санкт-Петербурге могут ввести ограничения на передачу данных в сетях мобильной связи для обеспечения безопасности, предупредил губернатор города Александр Беглов. Сбои фиксируются в северной столице уже третий день. Суд в Белгороде изменил меру пресечения в отношении бывшего мэра города Антона Иванова с заключением под стражей на домашний арест. В феврале прошлого года экс-мэра, бывшего генерального директора акционерного общества Белгородской ипотечной корпорации приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 11 с лишним миллионов рублей за взятки и превышение должностных полномочий. В декабре Белгородский областной суд отменил приговор Иванову, отправив дело на новое рассмотрение. Известно, что экс-мэра задержали при попытке вылететь в Узбекистан. Судья объяснил попытку выезда поиска работы. В Еврокомиссии с удивлением узнали решение Лондона ослабить санкции против России по части авиационного керосина и дизельного топлива, заявил член Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, ЕС будет объяснять в Большой Семерке, что сейчас не время для ослабления санкций, так как Россия получает выгоду от войны в Иране. А в нынешней обстановке нужно усиливать санкции против России, уверен Домбровскис. Великобритания 19 мая выпустила лицензию, которая вывела из-под действия санкций в отношении России импорт дизтоплива и авиакеросина, произведенных из ее нефти, в этих странах. Китайская футбольная ассоциация пожизненно отстранила от футбольной деятельности 17 человек за подкуп и манипулирование результатами матча. Дисквалификации на сроки до 5 лет получили еще 48 человек. В сентябре 2024 года китайская футбольная ассоциация объявила, что 43 человека были пожизненно отстранены от участия в деятельности, связанной с футболом, за азартные игры и договорные матчи. Клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, лишился 10 очков в чемпионате страны по итогам антикоррупционного расследования в начале этого года. Картину британского уличного художника Бэнкси «Девочка и воздушный шар» на найденном пейзаже продали на аукционе в Нью-Йорке за 18 миллионов долларов. Имя покупателя не раскрывается. Известно, что он сделал ставку по телефону. Картина стала третьей по стоимости среди произведений Бэнкси, уступив «Девочке с шаром» и «Game Changer». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-15», 1995 год.
1: Игорь Саруханов. «Скрип колеса».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Лип.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Коллеги, спасибо за фидбэк.
3: Очередной бесполезный конфликт. Кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: В городе Выборг находится одна из самых высоких башен Скандинавии. Башня Олафа.
5: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Натали. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 5 часов перехватили и уничтожили 101 беспилотник вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны. С 15 до 20 часов дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила вечером Росавиация. В данном районе введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Власти решили отложить введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц в рамках борьбы с VPN, сообщили источники Forbes и РБК. По их данным, запуск платы, вероятно, отложат до конца года из-за сложности технической реализации такого функционала. По другим данным, меру могут отложить до осени. Связано ли это с выборами в Госдуму в сентябре или зависит от технической реализации, непонятно. О том, что власти поручили операторам ввести плату за VPN-трафик в конце марта, подтвердил глава Минцифры Максуд Шадаев. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предпочел бы урегулировать отношения с Кубой дипломатическим путем. Однако вероятность такого сценария в настоящее время остается низкой. Он добавил, что США готовы к диалогу, если кубинские власти изменят свою позицию, однако пока Вашингтон намерен продолжать политику давления на Гавану. Заявление прозвучало на фоне усиления американской кампании против кубинского руководства. Рубио также подчеркнул, что действия США не попытка строительства нации, а связаны с вопросами нацбезопасности. До этого США предъявили обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро. Презентация нового издания мемуаров Родиона Щедрина «Автобиографические записи» прошла в Российском национальном музее музыки в Москве. В мемуарах композитор поведал о своей жизни, принципах, важнейших встречах, памятных концертах и театральных премьерах. Книга посвящена его супруге, балерине Майе Плисецкой, о которой в последней главе сказано: «Майя – лучшая среди самых прекрасных женщин нашей планеты». Впервые работа увидела свет в 2008 году и почти сразу стала библиографической редкостью. Новое издание дополнено большим количеством фотографий, а также другими материалами. Издательство Random House анонсировало новый роман по вселенной «Крестный отец», который впервые будет рассказан от лица женщины. Книга под названием «Кони» выйдет осенью будущего года, сообщает Associated Press. Роман написала Адриана Триджиани с одобрением наследников писателя и сценариста Марио Пьюза, автора «Крестного отца». Главной героиней станет Кони Корлеоне, персонаж, роль которого в фильмах исполнила Талия Шайер, сестра режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Это третий роман по «Крестному отцу», одобренный наследниками Пьюза и первый на написанной женщиной. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова. Алло, алло.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Андрей Державин, Катя Катерина.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио «Радио».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Волоколамск старше Москвы на 12 лет.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

0: основных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетом-оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил театральный режиссер Юрий Квитковский.
1: Авторские новости.
2: Новый уикенд будет насыщен большим количеством интересных рок-концертов в двух столицах. В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Наши в городе» с участием Вячеслава Бутусова, Алисы и Пикника. А в Москве выступит «Золото» и Найк Борзов, который отметит на сцене день рождения. Юрий Квитковский признался, что вырос на рок-музыке и рассказал о спектакле «Сон Башлачева».
3: Питерский рок-клуб, наверное, я бы мог рекомендовать и Башлачева. Вот сейчас спектакль, который мы сделали со студентами, школы студии МХАТ, называется он «Абсолютное счастье. Сон Башлачева». По лирике и материалу поэта и музыканта Александра Башлачева. И Майк Науменко, группы «Зоопарк», и Сергей Курехин, и Виктор Цой, и Наутилус, Помпилиус. Все это могу я рекомендовать.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, спектакль «Квартета И» про Вадика Беляева и Казанова Цветаева в Театре Гоголя. Театралы Петербурга идут на спектакль Константина Богомолова «Мать. Горькая пьеса». А Юрий Квитковский представит 26 мая на сцене Театра Маяковского перформанс «Дисциплина личности».
3: Мы командой, которая делает этот перформанс, пытаемся внутри художественного произведения синтезировать разные жанры, не только искусство, но и вообще человеческой деятельности. И поскольку мы хотели поразмышлять по поводу стандартов и внешнего вида, стандартов формы телесной и как следствие какого-то внутреннего содержания, размышления человека, который за этими стандартами гонится. Внутри этой темы мы хотим создать пространство, где мы этот культ погони за идеалом превращаем в хореографию, в балет, впоследствии в рейв. И в нашем случае рейв — это общая стихия, где мы попытаемся манифестировать это стремление к идеалу и, возможно, принять его, а, возможно, и нет, потому что перформанс никогда неизвестно, как состоится финал.
1: Авторские новости.
2: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер — новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» и третья часть франшизы «Не одна дома» с блогером Миланой Хаметовой. Юрий Квитковский рекомендовал фильм Паула Соррентино «Греция» и объяснил, есть ли грань, которую нельзя переступать при вольных экранизациях классики.
3: Мне кажется, что все грани диктуют законодательство той страны, в которой ты творишь, есть, наверное, уголовная какая-то ответственность за что-то. А все остальное — это уже на усмотрение художника. Его чутье, его талант. Совсем можно делать что угодно. Никто не имеет права запрещать, фантазировать.
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных!
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных дорог».

0: В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и группы «Кармен». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 5 часов перехватили и уничтожили 101 беспилотник вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны. С 15 до 20 часов дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила вечером Росавиация. В данном районе введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Власти решили отложить введение платы за использование более 15 гигабайт международного трафика в месяц в рамках борьбы с VPN, сообщили источники Forbes и РБК. По их данным, запуск платы, вероятно, отложат до конца года из-за сложности технической реализации такого функционала. По другим данным, меру могут отложить до осени. Связано ли это с выборами в Госдуму в сентябре или зависит от технической реализации, непонятно. О том, что власти поручили операторам ввести плату за VPN-трафик, в конце марта подтвердил глава Минцифры Максуд Шадаев. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон предпочел бы урегулировать отношения с Кубой дипломатическим путем. Однако вероятность такого сценария в настоящее время остается низкой. Он добавил, что США готовы к диалогу, если кубинские власти изменят свою позицию, однако пока Вашингтон намерен продолжать политику давления на Гавану. Заявление прозвучало на фоне усиления американской кампании против кубинского руководства. Рубио также подчеркнул, что действия США не попытка строительства нации, а связаны с вопросами нацбезопасности. До этого США предъявили обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро. Презентация нового издания мемуаров Родиона Щедрина «Автобиографические записи» прошла в Российском национальном музее музыки в Москве. В мемуарах композитор поведал о своей жизни, принципах, важнейших встречах, памятных концертах и театральных премьерах. Книга посвящена его супруге, балерине Майе Плисецкой, о которой в последней главе сказано: «Майя – лучшая среди самых прекрасных женщин нашей планеты». Впервые работа увидела свет в 2008 году и почти сразу стала библиографической редкостью. Новое издание дополнено большим количеством фотографий, а также другими материалами. Издательство Random House анонсировало новый роман по вселенной «Крестный отец», который впервые будет рассказан от лица женщины. Книга под названием «Кони» выйдет осенью будущего года, сообщает Associated Press. Роман написала Адриана Триджиани с одобрением наследников писателя и сценариста Марио Пьюза, автора «Крестного отца». Главной героиней станет Кони Корлеоне, персонаж, роль которого в фильмах исполнила Талия Шайер, сестра режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Это третий роман по «Крестному отцу», одобренный наследниками Пьюза, и первый на написанной женщиной. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
2: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
3: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
4: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.

0: подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Олега Газманова и Лолиты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: DJ Groove и Алиса Фрейндлих. Погода. Погода.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Надымский газопроводный узел назван американскими дипломатами самым критически важным газовым сооружением в мире.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Сергея Жукова в честь дня рождения.